0: მოიცა შენ რა ჯადოქარი ხარ?
1: Могу бы поработать, что я арафели дагинахავს. Как будто ничего не было.

0: სასტუმრო ოს ბაი ჰეპი კალჩა.
1: ღვიძავს.
2: Ты пришёл, я уже не.
1: Да га выгуйте.
2: Я готов.
1: Задвар, ница даватвалиеру. Задвар. Беламшидобис.
2: Ладно.
1: Карге. Састумро Фермонт Монте-Карло.
3: А что если?
0: Ах, ратом зивар. Мы хом вици сафрангетчи садари саукетесо спа.
3: Правда.
0: Марталия икамде 600 км, маграм.
3: Ну,
0: разве дидари адамიანისთვის ეს რა პრობლემაა?
4: Гербиан сафасури. Лажуардовани санавро.